Летни звуки рука. Плаже. Ботован. Инкулирања на наши фреквенции. Рок радио. Чисти рок.

за дежиона. Дни, то полетие, топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио, чист

Следили нам босте на Фейсбуку, Инстаграму и на Рук Радио апликации. Будьте дружабни с Рок Радием. Чистый рок.